0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы. Для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Спорткомплекс «Шериф» объявляет о праздничных скидках на все услуги. 10%. Плавание и акваэробика. Тренажерные залы, теннисные корты и спортивный зал для футбола, волейбола и баскетбола. А еще финские инфракрасные сауны, фитобочки, массажи, скрабирование и обертывание. На все скидка 10%. На спорткомплексе «Шериф».
4: Внимание! Новинка в магазинах «Керамин». Мечтаете о красивом доме? Самое время воплотить мечту в реальность. В магазинах «Керамин» новое поступление керамической плитки. Модные дизайны, стильные коллекции и цены, которые приятно удивят. Для кухни, ванной и прихожей найдите свою идеальную плитку у нас. Магазин «Керамин». Приходите за плиткой, влюбляйтесь в свой интерьер.
5: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: любовь
1: свою. Готовится, почему же and? Не пойму. Какая-то у меня сегодня английская прошивка. Five Star Family впереди. Ну и скоро здесь у нас будет календарь. Узнаем, чем день сегодняшний запомнился. Какие праздники, что можно отметить. Вторник, 13 октября.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В столице 9 часов. 32 миллиона долларов таможенных пошлин собрала Молдова с приднестровских предприятий за два года. Новые поборы НДС и акцизы грозят остановкой крупнейших предприятий. Люди хотят высказать свою позицию. Поэтому 23 октября на столичной площади Суворова и пройдет собрание народа. Молдова добивается разрушения экономики Приднестровья и невыносимых условий для жителей республики, сказал председатель Общеприднестровского народного форума Анатолий Булдак. Да, 32 миллиона долларов могли поступить в бюджет Приднестровья, пойти на ремонт наших школ, больниц, но Кишинев их забрал. «У нас один рычаг давления», — сказал Булда, выходить на митинги протеста, чтобы мировое сообщество обратило внимание на действия Молдовы. ОНФ рассчитывает, что 23-го на площадь Суворова приедут тысячи людей. Тогда их услышат международное сообщество, ОБСЕ и Организация Объединенных Наций. Продолжаем. Столичный бульвар Гагарина сейчас частично перекрыт. До 11 часов закрыта часть от Покровской до Маркса, уточняет госадминистрация Тирасполя. Водители просят учесть эту информацию при планировании маршрута. Кучурганское водохранилище пополнилось 6 тоннами молоди, годовалой рыбешки, карпа, толстолобика и амура. Они питаются водорослями и помогают очищать воду. Выпуск организовало Общество охотников и рыболовов Слободейского района, и это часть зарыбления в Приднестровье. Его проводят дважды в год, весной и осенью, на всех водоемах, включая мелеющий сейчас Днестр. Его нужно зарыблять, подчеркивают ученые, выпускать мальков в глубоководных местах, чтобы река жила. Минсельхоз этой осенью планирует запустить около 15 тонн молоди за 20 лет. Водоемы Приднестровья пополнили больше 10 миллионов толстолобиков и амуров. Ко дню рождения Тирасполя скидку 10% на все услуги объявил спорткомплекс «Шериф». Поплавать в бассейне, сходить на массаж, в сауну и на тренировки можно дешевле. Всю информацию можно уточнить по номерам, они есть на сайте спорткомплекса «Шериф». И о погоде. В Тирасполе сейчас облачно и 11 тепла. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Эй, ищите место, где праздник начинается сам с собой? Добро пожаловать в ресторан «Мираж». Хочешь свадьбу? Будет романтика. Хочешь юбилей? Будут безудержные танцы. А если корпоратив? Держись, утро нового дня. Телефон 775-6730. «Мираж» – праздник, который всегда сбывается.
2: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
3: Внимание! Новинка в магазинах «Керамин». Мечтаете о красивом доме? Самое время воплотить мечту в реальность. В магазинах «Керамин» новое поступление керамической плитки. Модные дизайны, стильные коллекции и цены, которые приятно удивят. Для кухни, ванной и прихожей найдите свою идеальную плитку у нас. Магазин «Керамин». Приходите за плиткой, влюбляйтесь в свой интерьер.
4: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ну что ж, значит, погоду мы затронули, но есть еще о чем поговорить. В общем, пока это репетиция, значит, такая, чтобы мы все-таки вошли в осенний режим более-менее плавно. А ливни, которые обещают нам синоптики, придут чуточку попозже, придут где-то к пятнице и обещают, что все это время будет то лить, то не лить. Вот как-то так погодка у нас пока готовит к предстоящим событиям.
1: Ну, помимо этого, еще и магнитная буря, которую в итоге перенесли на сегодняшний день, поэтому если вы почувствовали метеозависимость какую-то, но это не только она может быть связана с дождем, который сейчас идет, но еще и с магнитными бурями. Несмотря на то, что солнце спрятано за тучами, все равно на нас влияет. Прогнозировали ее на среду, но вот она передумала, пришла сегодня, поэтому, друзья, если вы знаете за собой, что есть у вас такое вот явление, как метеозависимость, то и вы тогда должны знать, что для этого предпринять. Сократить физическую нагрузку, как-то вот, может быть, таблетки какие-то необходимые выпить для того, чтобы поддержать свое здоровье.
0: Ну, только, конечно, с рекомендацией врача, естественно. Ну и не забывайте о том, что кофе, алкоголь, все это нехорошо влияет на метеозависимых людей, и физическая нагрузка это уж и подавно. Лучше вообще наслаждаться хорошей музыкой, чем мы предлагаем заняться.

0: Гость программы.
1: Друзья, вы слушаете радио Интер ФМ, и мы, как всегда, не только дарим хорошее настроение, но в том числе делимся полезной информацией. Сегодня в наши дни все говорят о новом виде страхования. Это мини-каска. И мы решили поговорить об этом с человеком, который ответит на все наши вопросы.
2: В нашей студии руководитель страхового дома Владимир Литвин. Владимир, здравствуйте.
3: Доброго дня.
2: Давайте начнем с базы. Что такое мини-каска? От чего оно защищает?
3: Мини-каска, если коротко говорить, это защита виновника ДТП. А теперь разворачиваем тему. В ДТП, как правило, участвуют, ну, как минимум, два транспортных средства. Тот, кого ударили, будем упрощать ситуацию, того восстанавливает ОСАГО. Это обязательное страхование ответственности. Это есть у каждого автомобилиста. Если у него нету ОСАГО, его штрафуют. Это требует закон. А вот мини-каска защищает виновника, которому приходится восстанавливать машину самостоятельно, за свои деньги. Это на самом деле больно по деньгам, и вы наверняка видели неоднократно ситуации, когда машина, которая догнала сзади впереди идущую машину, у передней машины там чуть-чуть помят бампер, машина, которую я догнала, у нее там...
1: Смятое лицо.
3: Смятое лицо.
2: Повреждения серьезные, но он виновник, ему ОСАГО ничего не оплатит.
3: ОСАГО ему ничего не выплатит, и он будет восстанавливать свою машину за свой счет. Так вот, мини-каска – это именно защита виновника ДТП.
2: А есть какая-то статистика, может быть, уже, кому такой полис больше нужен? Опытному водителю, начинающему водителю, ну, или владельцу дорогой машины, может быть?
3: Сказать по правде, конечно же, на поверхности лежат такие ответы, как «новички». Это действительно...
2: Когда еще габариты машины не знают,
3: габариты, опыта не так много. Можно сказать, что вот мужчины начнут сейчас аплодировать и скажут, наверное, женщинам, водителям, которые там меньше ездят. Хотя, как по моим наблюдениям, это совершенно не соответствует действительности. Можно сказать, что это если машина одна в семье, и ей пользуются сразу не

0: несколько членов семьи. На самом деле какого-то одного определения целевой аудитории просто нет. Оно подходит всем.
1: Мне кажется, всем, у кого есть автомобиль. Абсолютно необходима такая вещь.
0: Дополню то, что, вы знаете, в месяц происходит примерно 200 ДТП. 200 страховых случаев закрываются у нас в компании. Нет, это по стране. Угу. Теперь давайте представим, что 200 людям ОСАГО восстанавливает машины, а 200 людей за свой счет.
1: Да.
2: Вот вы упомянули о том, что есть люди, у которых автомобиль семейный, несколько человек им пользуются. Это получается, каждый должен оформить на себя мини-каско? Или вот можно один, допустим?
0: Нет, оформляет один страхователь мини-каско, и этот полис действует на неограниченный круг лиц. То есть, если говорить вообще русским языком, там понятно, на машину, оформлен. То есть я оформил мини-каско, мой сын, если ездит и попадает в ДТП, это страховой случай, если он виновник, то деньги могу получить я, потому что я договор заключил. Но, собственно, ударил-то он.
2: Ну и машину-то ремонтировать все равно необходимо. В таком случае.
1: Безусловно. Мы написали вопросы, честно скажу, написали массу вопросов, но на все эти вопросы Владимир отвечает просто с лету и сходу, прям покупает, реально, я бегу покупать мини-каско, как автовладелец, как человек, который ездит постоянно, и я вижу, правда, очень много аварий, причем, слава богу, не тех, в которых страдают люди, но тем не менее, как же это, друзья мои, время и ресурсно затратно, поэтому, безусловно,
2: давайте
1: стоит
2: вот к вопросу,
1: заранее.
2: Материального характера, во-первых, сколько стоит полис, как долго он действует?
0: Мини-каско на сегодняшний день стоит 380 рублей в год. То есть давайте скажем, что это примерно 1 рубль в день. Вот, оцените.
1: Пересчете на рубль в день.
2: Пересчете на кофейные чашки надо оценивать.
0: Да, на кофейные чашки, сколько это?
1: Не очень много.
0: 10-12 кофейных чашек по сегодняшним ценам. Выплаты до 10 тысяч рублей на восстановление имущества, то есть железо, машины, и до 10 тысяч рублей на восстановление здоровья. То есть, увы, бывают ДТП там, где повредились люди, и это тоже этот полис восстанавливает. Вообще, мы исходили еще из того, что прям из реальных случаев, когда... Давайте вот я ведущих спрошу. Скажите, вот вы наверняка знаете, что люди откладывают деньги там на отпуск, на лечение, да? Угу. Скажите, кто откладывает деньги на аварию?
2: Я думаю, что никто не откладывает.
1: Суеверные, во-первых.
2: Может быть, суеверные откладывают. Плохая примета, как будто бы.
0: Да, это отдельная история про суеверие.
1: Как будто бы это было бы разумно, на самом деле.
0: Это происходит всегда неожиданно. Собственно, в этом и есть.
1: Ты можешь быть абсолютно прав и соблюдать все правила дорожного движения, но попадется тебе персонаж некий на дороге, который изменит сразу ход событий.
0: Это случайность. И именно поэтому, когда мы говорим о том, что 10 тысяч рублей, это бесконечно больше нуля.
1: Да.
0: В случае,
2: это
0: когда...
2: Это в 10 тысяч раз больше нуля.
1: Как хорошо рассказывает Владимир. Я покупаю, честно.
2: Подождите. Это 10 тысяч, это отдельные 10 тысяч на машину и отдельные на здоровье? Или надо выбрать?
0: Да.
1: Как машина, поэтому...
2: Давайте мне 20 тысяч. Может страховая по какой-то причине отказать в выплате?
0: Может.
1: Что это за причины?
0: Смотрите, самая главная причина, это если водитель транспортного средства, которое попало в ДТП, которое признано виновником, не имел права на управление. То есть, что это такое? Это нет ОСАГО, в первую очередь. Mm-hmm. Без ОСАГО нельзя ездить. Вон, недавно же закон приняли, что раз в день можно штрафовать. Нет техосмотра. Алкоголь, наркотики влияют. Mm-hmm. Да вот, в общем-то, техосмотра нету. Да, то есть, это...
2: А если авария с тяжелыми последствиями? Там сильно ранен человек или сильно разбит.
1: Без базовых вещей, я так понимаю, в страховке вправе отказать страховых выплатах, это справедливо.
0: Конечно,
1: то есть, если ты пустил человека без прав за руль своей машины, это вообще, по-моему, даже уголовно наказуемо, административно точно. Если ты сам сел выпивший, условно, или в каком-то
0: опьянении.
1: Да, это
0: основание для отказа.
1: Конечно, потому что ты сам подвергаешь свою жизнь опасности, жизнь других, не делайте так, друзья.
0: Эти правила, к сожалению, написаны кровью, поэтому... И мы не будем это хоть каким-то образом стимулировать. Но еще этот продукт, он сделан для физических лиц, скажем так, с уконным таким языком, то есть для обычных автовладельцев. Этот продукт не предназначен для автомобилей, использованных в коммерческих целях, то есть там доставка, такси, коммерческие службы всевозможные, Для них будет другой продукт разработан, мы об этом сообщим в ближайшее время. Также мы откажем, если человек нарушил правила дорожного движения и дрифтит.

0: то есть, и это стало причиной аварии.
1: Да. Поменяйте мне шины, они немного испортились на дрифте.
0: Ну, тут важно то, что это обязательно должен быть контакт с другими транспортными средствами. Не работает мини-каска, если человек улетел в кювет и попал там, снес забор или дерево. Это не работает.
1: Это уже страхуйте отдельно машину.
0: Это уже каска, да, это уже дорогой вид страхования, который там от всего страхует. От метеоритов, от не знаю,
1: что-то. От вторжения инопланетян.
0: От Стаса Михайлова, да. А здесь речь шла о том, чтобы застраховать людей, которые участвуют в наших каждодневных ДТП, которые случаются, вы их видите каждый день, когда едете на работу.
1: Недавно сюжет ТСВ тоже вышел о мини-каске, и там женщина, Валерия, которая была, получается, нулевым нулевой пациент мини-каска, она сказала, что по ошибке она оформила европротокол.
0: Да, европротокол. Оформление европротокола является основанием для отказа в выплате. Я объясню, почему. Смотрите, здесь логика очень простая. Продукт мини-каска защищает виновника ДТП. Угу. Для того, чтобы мы четко знали, что это виновник, нам нужен, назовем это, независимый арбитр в виде там ГАИ, который скажет, что этот человек виновник ДТП. Европротокол предполагает то, что стороны встретились без ГАИ и договорились, кто из них виновник.
1: Разошлись полюбовно.
0: Мы не хотим даже намека, почвы какой-то создавать для...
2: Мошенничество,
0: да, там, не знаю, зачем. Я думаю, что для того, чтобы получить выплату по мини-каско, можно уже дождаться.
2: Пару часиков подождать.
0: Опять же, когда раз не приходится, бывает и раньше, приезжают, там всякое бывает. Мы, разумеется, будем изучать этот процесс, и в конце концов, я думаю, и мини-каско, и европротокол подружатся, но давайте мы сначала поизучаем. На сегодняшний день правила такие. В случае Валерии мы сделали исключение. Пошли наперекор собственным правилам. Нам было очень важно то, что человек вообще поверил, понял ценности этого продукта. Мы его достаточно долго вынашивали. Там интересные были изменения, в том числе там, и в законодательной сфере, потому что там были недоработки. Это долго мы шли к этому. Но, знаете, первого клиента и сказать ему нет. Я понимаю, что просто еще не накопилась какая-то
2: критическая
0: масса знаний.
1: Критическая масса доверия. Вот,
0: собственно, то, что мы сейчас делаем, потому что, насколько я понимаю, в момент ДТП это и так стрессовая ситуация. Тут вспомнить все условия, когда это работает, когда это, наверное, еще не у всех получается.
2: Да,
0: надо привыкнуть.
1: Владимир, большое вам спасибо. Ну, давайте вот последние доводы, которые вот можно привести автомобилисту в пользу мини-каска.
0: Ребята, ДТП всегда происходит неожиданно. Никто с утра не встает с мыслью...
1: В смысле, сегодня был аварию.
0: Хотелось бы, да. Давно не было. Это всегда стресс, это всегда неожиданность. И, как мы уже выяснили, мало кто имеет финансовую подушку безопасности на такой случай. Для того, чтобы, условно говоря, не брать эти деньги из отпуска, надо иметь страховку. Это нормальная культура для тех стран, которые мы называем цивилизованными, развитыми. Но, послушайте, добровольное страхование в странах Запада – это 2/3 портфеля, а у нас, наверное, там 2%. Нам надо прийти к этой культуре того, что человек спокойно живет и не переживает, что его любая нештатная ситуация просто вынесет.
1: Эта услуга появилась только в конце августа. Я думаю, что люди еще... они поймут ее ценность и будут обращаться к вам чаще.
0: Я уверен в этом. Сейчас наша задача сдвинуть вот этот вот тяжелый камень. Сделать так, чтобы вот страхование своей ответственности, своего имущества, своего здоровья стало какой-то нормой. Это, знаете, вот как утром зубы почистить. И я думаю, что нам то, что мы с вами делаем, за это когда-нибудь скажут спасибо.
2: Владимир, вы нас убедили. Единственный вопрос остался. Где купить мини-каска?
0: Мини-каска вас найдет везде, буквально. О, потому как. Что, да, очень широкая сеть продаж. Это кассы Агропромбанка, кассы Эксимбанка. То есть, в общем-то, вы можете за покупками в магазин «Шериф» зайти и заодно выйти еще и обладателем полиса мини-каска. Также это отделение страхового дома есть на сайте. Но самое главное, это наш предмет гордости, что для действующих клиентов страхового дома, они заходят на сайт, заходят в раздел мини-каска и через Telegram-бот, да, вообще в 20 секунд при помощи мобильного платежа покупают мини-каска. Там достаточно ввести только номер водительского удостоверения, номер машины. Все. Если, повторюсь, это для действующих

0: клиентов страхового дома. Мы замеряли, 15-20 секунд занимает эта процедура.
1: Потрясающе. Спасибо большое, Владимир. До новых встреч.
0: Спасибо. До свидания.
2: Гвоздь программы.

С прояснениями погода, ночью 7-9 градусов тепла и местами небольшой дождь. Днем до +14-16 градусов. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь.

0: Торговый дом 30.
1: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
2: Внимание! Новинка в магазинах «Керамин». Мечтаете о красивом доме? Самое время вам.